0: Не дам ником да те буди.
1: Фабрика добре забаве. Радио Смедерево 96,1 МГц. Екстра FM радио 107,5 МГц из Младеновца. Бат радио на 100,6 МГц из Крагујевца. Не мрдај, на правом си месту.